0: Слюночливая и страхи матьей.
1: Я свинен. Утрапище клин.
0: Тем подлинним стажем.
1: Мизи.
2: Верно.
1: То уже не чекано, ты счастлива.
2: Верно.
1: Ай, ты ж без наруч, парни.